0: Нормально.
1: Что-то случилось?
0: Да нет.
1: Послушай, я хочу тебе сказать, что я люблю тебя.
0: Ты опоздал.

0: Если спорить с женой, то молча. Если радио, то душевное.
1: Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и сны. А жить представить это просто невозможные мечты.

0: Очень сложно.
1: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
2: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
3: Ненаказуемо.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: фактом получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня. Сан-Франциско.

0: Незабываемые мгновения твоей жизни. Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: я огорчу тебя. Она понравилась и мне. Знаешь, почему она работает здесь?
1: Почему?
0: Ведь на такое место просто так не присесть.
1: Понял.
0: Короче, выговор тебе неофициально.
1: О-о.
0: Оставь ее в покое, ты пацан нормальный.
2: Захлопнув

мирный город. Большая граната, и я еще молод. Плывем через реку, дозорный не спит, а слева уключена, громко скрипит. И тогда я взял мужика с плеча и тихонько сказал: я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Что ж ты не смазал уключину маслом, а он все скрипел и вот так улыбался. Вижу, дозорный на слышке засек, выслали катер, и я тему просек. И тогда я схватил мужика за руки и закричал: я убью тебя, лодочник!

синее небо. Над головой гранату отняли, послали домой.

Patriu Navrorum.

чисто по привычке я так накручу. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник.

0: время. 7 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах «Душевного радио».

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: man.
1: Любовь бьет прямо в сердце. Стоит тебе раскрыться. Она не похожа на Тайсона, но бьет намного сильнее. И вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебя больше

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
0: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
2: На ковре из желтых листьев в платье цепь.
3: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Радио. Слушаем любимое

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах Евроопт черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Колбаса Антоновская оригинальная, высший сорт, Гродненский мясокомбинат. Всего 23 рубля 99 копеек за килограмм. Вода минеральная Боржоми, Грузия. Всего 4 рубля 99 копеек за 1,25 литра. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
3: Ольга Шебека,
4: Сергей Синькевич
5: и Дарья Утюжникова.
2: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки вживую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме. Там сплощадка official и в телеграме «Душевное радиочат».
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Если болеть, то за наших. Если радио, то душевное.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Президент сегодня начинает свой рабочий визит в Казахстан. В Астане пройдет саммит Евразийского экономического союза и пятый Евразийский экономический форум. Как пишет Белта, сегодня глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Завтра в повестке Высшего Евразийского экономического совета около двух десятков вопросов. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничества. Сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализацию кооперационных проектов. Энергетики и сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия непогоды. Более 500 населенных пунктов были обесточены из-за падения деревьев на линии электропередач. Отключение зафиксировано в основном в Витебской и Минской областях. Более 40 раз накануне на ликвидацию последствий непогоды выезжали спасатели. В Минской, Витебской и Гродненской областях они оказывали помощь в распиловке и уборке упавших деревьев. В Минске есть дома, где не будут отключать горячую воду летом. Как рассказала председатель комитета строительства и инвестиций мэрии Ирина Гонтарева, речь о 8 многоэтажках, в которых электроэнергия используется для приготовления пищи, а также для отопления. Жители электродомов могут сами регулировать температурный режим, а также режим влажности. Еще одно преимущество – отсутствие ежегодного планового отключения горячего водоснабжения. Ученые впервые составили подробные карты запахов. Авторы изучили около 5 миллионов нейронов у сотен мышей. Раньше считалось, что обонятельный эпителий разделен на несколько широких зон, а выбор рецепторов внутри них во многом случайен. Новая работа показала другое. Около 1100 обонятельных рецепторов расположены в строго организованных пространственных областях. Обоняние у млекопитающих устроено через сотни и тысячи рецепторов, каждый из которых реагирует на разные химические сигналы. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 87 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте 16-18, в Гродно 15-17, в Гомеле 13-15, в Витебске и в Могилеве 12-14 тепла. В Минске кратковременные дожди 13-15 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Карт Беларусьбанка – одна карта бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта, звездный шансон, душа народная, танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск, Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Белагропромбанк.
4: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
5: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
6: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
8: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
9: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
10: Ненаказуемо.
11: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Они большие, они блестящие,
1: почти лысые.
0: Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех!
2: Жданов, скажи, пожалуйста, вот мы с тобой люди откровенные, да? Людям всегда говорим, что как, почему, искренне, из души, там,
3: запутался,
2: да?
3: Запутался, ну...
2: Да я понимаю, ты...
3: Нет, не по жизни.
2: Ну, запутанный по жизни, нормально. Ты вообще человек пряморукий или криворукий?
3: Я очень пряморукий.
2: Чё ты врёшь?
3: Не, серьезно.
2: И ты гвозди не шляпкой вбиваешь в стену, нет?
3: Не, я умею все вообще, фактически все.
2: У меня есть одна такая штука, которой я все время боюсь. Я постоянно облизываюсь на большие красные кнопки.
3: Большие красные кнопки?
2: Да, это вот если
3: что где-то...
2: У меня руки тянутся нажать, и мы что-то были недавно на экскурсии.
3: Взорвать что-то хочешь?
2: Нет, на заводе игристых вин.
3: Так,
2: вот вы не
3: там была большая красная кнопка?
2: Да, я залип в одном зале, там вот ну такой вот небольшой щиток, и такая в виде грибка большая красная кнопка.
3: Так ты
2: стояла.
3: В итоге нажал?
2: Нет. Ну, я понимаю, что если я нажму, то все закончится, кто бросил валенок на пульт.
3: Ну, да.
2: Так я к чему говорю? Где-то в небесной канцелярии есть какой-то вот человече, наподобие меня, с кривыми руками. Где какой тумблер нажали? Алло, пришло лето,
3: нам
2: куда дели?
3: Нам нужен человек, который на этом...
2: Куда сам... дели вообще
3: в меме, помнишь, из шоу «Голос», там где на кнопку?
2: Ну вот, у меня реально патология. Я тебе серьезно говорю, вот каждый раз я видя вот эту кнопку, у меня прям, ну, я руки зажимаю бедрами.
3: Я знаю, что подарить тебе на день рождения на следующий.
2: Большую красную кнопку, да?
3: Да? Большая красная
2: кнопка. Это вот как у нас продакшн там сидит с искусственной грудью.
3: Подпишем,
2: да?
3: Там, да. БКК, большая красная кнопка.
2: Да, а я буду с большой красной
3: я
2: кнопкой.
3: Я тебе ее в этот самый, под стекло.
2: Еще лучше озаботился.
3: Будешь разбивать молотком
2: каждый раз, да? Доброго бодрого утра. Слышите? Алло, кто там наверху? Нажмите на кнопку «Верните нам лето». Ну а пока холодно, тепло будем дарить вам мы. Это Бодрисимо Шоу. Так, мы приняли решение с Антоном, чесали мою лысую голову и пришли к выводу, что да надоел уже этот

0: Утренний хит, уже идет повторы, достаточно много. Рубрика
1: поставим
0: там
1: пока паузу.
0: Да, мы не снимаем ее окончательно, мы ставим ее на паузу, а вот нашу радиотерапию подбрасываем в этот музыкальный час. И для того, чтобы, ну, не все, скажем, спокойно воспринимают прямоэфирный разговор, люди скромные, стеснительные, боязливые. Поэтому у нас есть телеграм, душевный радиочат, при помощи карт Таро мы можем ответить на ваш вопрос либо да, либо нет. Можете присылать это уже к нам в Телеграм. Еще раз, душевный радиочат в Телеге.
1: Пишите.
0: Да, мы выберем три вопроса и при помощи...
1: карт Таро раскидаем налево,
0: да, направо. Да, себя как проводника или полупроводника, или диод, или триод. Я проведу через вселенную ваш запрос и посмотрю, что при помощи...
1: Слушай, моей... ну надо же поздравить уже... пограничников.
0: А давай поздравим, потому что у нас осталось 8 секунд, и вот потом обязательно на хаумаче зафишем.
1: Ждите аккуратненько.
0: Да, мы аккуратненько поздравим всех погранцов.
2: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Только с 25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Кофе растворимый Нескафе Голд 11 рублей 99 копеек за 85 грамм. Конфеты Туфифи Германия 6 рублей 90 копеек.

0: лагерей или у распространителей.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Ну давай, конечно, всех, кто на границе, всех, кто был, есть и будет.
3: Бывших не бывает.
2: Бывших не бывает. Мы искренне поздравляем всех с Днем пограничника. Ребят, конечно, здоровье, естественно, обязательно. Продвижение, если вам это необходимо. Ну и спасибо тем, кто в данный момент охраняет границы нашего любимого государства.
3: Давайте повыше подкидываем зеленые фуражки.
2: Да, и ура-ура!

0: лопате – это получить по лопате. Примерно хороших, таких правильных, направляющих советов из нашего фирменного гороскопа.
1: Ну, окей, давай.
0: Покупаем мы за большие деньги. Зачем мы его платим? Нет, но ради вас
1: мы покупаем, да.
0: Ладно, очень мы. Я тебя так просто взял в компанию. Мы. Ай. Да, ты правильно заметил.
1: Мы покупаем.
0: Конечно.
1: Ай.
0: Давай, так, начинай.
1: Авен.
0: Давайте.
1: Кто у нас? У нас в студии один Авен.
0: Да.
1: Чтобы день прошел удачно.
0: Давайте.
1: Напишите себе список дел.
0: Еще бутылочку воды можно?
1: Дел, которые необходимо сделать в первую очередь. Потом да. список дел, которые нужно сделать во вторую.
0: А потом еще список.
1: Это повысит вашу организованность и результативность.
0: Не
1: спешите закончить все как можно быстрее. Перенапряжение также может отразиться на вашем самочувствии. Будет сложно.
0: Я тебе могу закончить. Я тебе могу сказать одно, Жданыч, что где-то на небесах по мне плачет Юлий Цезарь. Потому что моя многозадачность, вот которая вот у меня есть, да. она запредельна.
1: А зачем?
0: А я так этим горжусь. А это потому, что у меня бабушка Эммануиловна. И это хочу, и это, и это мне.
1: Так это, Дмитрий, не многозадачный.
0: А что это?
1: Это хитро.
0: Давайте вспоминать о том, что мы в эфире. Тельцы, 28 мая. Сегодня важно соблюдать правила и договоренности, иначе у тельцов велик шанс попасть в какую-то сложную ситуацию. Действуйте в соответствии со своим планом, чтобы выполнить все задачи в срок. Я так понимаю, красной ленточкой сегодня проходят планы.
1: Наверное, сейчас посмотрим.
0: Да.
1: Если вы, близнецы, видите большие проблемы и задержки в вашей деятельности, нужно остановиться и проанализировать ситуацию. Возможно, Вселенная дает вам. Возможно, Вселенная дает вам знак, что необходимо поменять цели или вектор движения. Близнецам сегодня обеспечены яркие эмоции. Прислушивайтесь к интуиции.
0: Слушай, был какой-то интересный фильм. Там вот эта девочка везде видела знаки. Знаки, вот это вот все.
1: Там мальчик был.
0: Это же
1: Билл Всемогущий, Брюс Всемогущий.
0: Не про это был российский какой-то фильм точно. И вот она всю жизнь провела на знаках. И потом, собственно,
1: господи, дай мне знак, фура выезжает со знаками.
0: Сюда, ну да, вот типа этого. Раки, 28 мая, индивидуальная работа сегодня не так эффективна для раков, как коллективная деятельность. Ищите новые контакты. Женщина, которая ищет контакт.
1: У меня давно не было контактов.
0: Да, делитесь мнениями и прислушивайтесь к советам. Ну вот, раком сегодня так.
1: Лев, в первой половине дня займитесь самым сложным и важным делом. Одним.
0: Одним.
1: Утром у львов высокий уровень энергии, хорошая мотивация. С осторожностью отнеситесь к тому, что вам будут предлагать окружающие. Mm-hmm. Авантюрные проекты могут негативно отразиться на вашем профессиональном положении.
0: А это, кстати, абсолютная правда. Мою вчера кто-то тут чем-то, я не помню, меня не было, угостили здесь.
1: Скажи, каким ты ядом напоила.
0: Да. И что, 4 лопаты угля за ночь.
1: Ничего себе.
0: В нее. Ну, я не знаю, кто эту чем кормил? Алло!
1: Зефирку съела.
0: Идите сами спасайте теперь. Дева, хороший день, когда нужно проявить. Но пришел друг.
1: Наслышан.
0: Да, пришел другу привет.
1: Привет, вот. Друг.
0: Да, привет, друг. Ну, точно спит еще. И, ну, и как-то спасли.
1: Ситуация выровнялась.
0: Продезинфицировали. Дева, хороший...
1: Усугубили.
0: Дева, хороший день, когда нужно проявлять инициативу, активно отстаивать свои взгляды. Если работа буксует, не бойтесь подходить к ней творчески, проявлять фантазию, используя альтернативные какие-то варианты.
1: Весы. Делитесь с близкими своими сомнениями, обсуждайте вопросы, которые вас беспокоят.
0: Ай-яй-яюшки.
1: Сегодня весы могут получить дельный совет, скорректировать свои дальнейшие шаги. Реалистично подходите к своим возможностям. Не начинайте того, чего не сможете закончить к концу дня.
0: Есть такие люди с клешнями, они ползают и портят жизнь. Нет, ну не всем. Скорпионы.
1: Аккуратно. По краю ходишь.
0: Про себя. Скорпионы. Чтобы не совершить какую-то серьезную ошибку, прислушайтесь к советам окружающих, используйте чужой опыт, составьте список приоритетных дел на сегодня и экономно расходуйте свои ресурсы. Сегодня какой-то четкий гороскоп такой. Прям
1: Стрелец.
0: Четкий.
1: Не стоит, не нужно также
0: Не стоит или не
1: попробуйте.
0: Нужно?
1: Не стоит вступать в споры, доказывать кому-то свою правоту. Окружающие вас не слышат. Вы только зря тратите свои силы и время. Также звезды советуют уходить от всех выяснений отношений, старайтесь сохранять спокойный настрой, чтобы не происходило в этот день вокруг.
0: Козероги. Вообще неподходящий день для экспериментов или необычного подхода к делам. Вообще залегли сегодня на дно. Изображаем из себя мох, который указывает на север.
1: Залегли на дно в брюгге.
0: Да, соблюдайте все правила и инструкции, неукоснительно следуйте указаниям руководства. Я прям чувствую, как сейчас народ возмущаться начал. Интуиция сегодня может подвести. Куда подвести, не написано, но как минимум может под монастырь.
1: Поэтому... Водолей. Ну. Важно быть уверенными в том, что вы делаете, отстаивать свои взгляды, убеждать окружающих в своей правоте. Если кто-то вам плюет в лицо, прям, да я так говорю, это так и есть.
0: В бочку так.
1: Да, это водолей. Да. Реалистичное отношение поможет быстрее двигаться к своей цели, не отвлекаться на мелкие, незначительные события.
0: А рыбки, 28 мая, наведите порядок на своем рабочем месте, опять же, избавьтесь от ненужных вещей, освободите место. Я уже, по-моему, про это рыбам рассказывал. Такое ощущение, что рыбы захламили себя вообще по полной программе. 28 мая хороший день для пересмотра приоритетов, корректировки целей. Интуиция сегодня даст рыбам
1: толчок.
0: Плохие советы. Лучше подходить ко всем вопросам с практической точки зрения. Ну вот так вот. Друзья, совсем скоро начнем отвечать на ваши вопросы в нашей рубрике под названием «Радиотерапия». Перенесли ее.
1: Задавайте.
0: Да. Вы можете спрашивать, вопросов уже достаточно много. Будем выбирать самые трепетные и ждущие прям вот тут про дом. Юля обязательно свое получит. Переоденемся, естественно, в радиотерапевтов. Куда ж, в лабораторию ж нельзя без белого халата. Поэтому это кто смотрит наши лайв-трансляции, там
1: и
0: через
1: сайт. А мы будем проводить опыты? Ну так что, у нас же лайв-трансляция идет.
0: Опыты?
1: Да, ну где там вот это вот, где там что-то соединяет, что-то дымит.
0: Я не очень представляю, как я тебя буду где-то соединять, и ты будешь дымить.
1: Да ты, ну ты можешь подносить патроны.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В «Ома» весь май дачные хиты. Мойка высокого давления «Веркер» 199 рублей. Кресло складное 39,90. Шезлонг складной 109 рублей. Если за садовыми товарами, то в «Ома». Подробности по номеру 536-4500 и на «Омабай».
2: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
3: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: А в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах «Евроопт» черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Персик всего 7 рублей 99 копеек за килограмм. Пепси всего 2 рубля 79 копеек за полтора литра. Подробности на сайте euro.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Бодриссимо Шоу, Бодриссимо Шоу, Бодриссимо Шоу, Бодриссимо Шоу. Утро будет.
2: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
3: Все абсолютно верно и правильно. Радиотерапевты Бодриссимо Шоу. Здесь Антон Жданов, Дмитрий Санкович. У меня в руках, вот показываю на лайв-трансляцию,
4: карты Таро.
3: Ну, это такая, да, это такая подпорочка для того, чтобы вы могли пощупать судьбу за рога. Вы свои вопросы сбрасываете к нам в Телеграм, душевный радиочат, вот именно сюда. Мы выбираем тут все, что успеем за 3 минуты. Поэтому меньше воды, больше дела, да? Так, ну вот в первую очередь, давай, Юля тут. Огромное спасибо за возможность задать вопрос правдивым картам не по телефону, а на работе. Нет возможности позвонить утром. В общем, дом. Они собираются покупать, там какие-то траблы, оформить аренду
4: этого дома. Переехать за город, да?
3: Да, с последующим выкупом, пока там будут дооформляться документы. Дом — это всегда сложно. Мой вопрос заключается в том, что хочется узнать, заключим ли мы сделку на этот дом?
4: Ну, хороший вопрос.
3: Ну, хороший вопрос. Буду по собственной интуиции. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
4: Ай, стоп.
3: Ты не лезь сюда, это мои карты.
4: Ничего страшного.
3: Все перетасовываю.
4: Переживешь.
3: Ничего. Опа. Вытаскиваю верхнюю. Итак, получится ли заключить сделку на дом? Юля, внимание, держитесь за сердце. Ну, у вас это очень красиво получается. Обаньки. Иерофант 5 в прямой ориентации. Значит, что тут написано, Юля, вам? Начало обучения или появление в жизни мудрого наставника. Милосердие, благонамеренность, соблюдение традиций и правил, создание семьи, повышение в карьере. Иерофант, ну вот так вот, прям конкретно по дому. Ну смотри, ну плюсовая карта, хотя по поводу «да, нет» через черточку идет, Юля.
4: Написано, что несет в себе энергию горловой чакры, не знаю, с чем.
3: Горловая чакра – это Жданов. Вот это вот. Юль, но все абсолютно неопределенно. Видимо, надо все-таки пройти, насколько я понимаю, расшифровываю данную карту. Все там необходимые административные процедуры.
4: На самом деле написано, что да, действительно, да, нет.
3: Да.
4: Даже в прямом значении она просто символизирует традиции и духовное руководство.
3: Духовное. Вот. Юля, аж страшно за вас. Да. Так, далее. Еще один. Игорь Петрович, покрашивали в этом году свою машину. А в какой цвет? Сиреневенький?
4: А вообще, она что, не бита, не крашена? Пока.
3: А что ты вот палишь человек?
4: Ну, просто интересно.
3: На Ждановича потом посмотришь. Жену приведешь свою, она будет выбирать. О, какая красивая.
4: Какой марки.
3: Какая красивенькая.
4: Ой, крась в красный.
3: Так, в красный. Итак, внимание, Игорь, вытаскиваю на тебя. О, девятка жезлов в правильном расположении. В общем, крась, дружище. Однозначное «да». Защита интересов, оценка своих возможностей, накопление ресурсов. Пауза в личном и профессиональном развитии, поиск сил, временное затишье какое-то и сопротивление. Но карта по своей сути, вот показывающая честно, даже вот ТикТок показывает.
4: Девятка жезлов.
3: Да, она говорит, что да, в общем, Игорь, покрасишь, будет, как говорит отца.
4: Но написано, несмотря на трудности и усталость.
3: Да он уже, ему уже надоело краску выбирать.
4: Ну, вот, красть красный.
3: Нет, сиреневенький.
4: Красный,
3: Игорь,
4: давай.
3: Игорь, слушай меня.
4: Девчонки выбирать любят. Во, красная как нравится.
3: Здрасте. Они любят выбирать цвета закатной морской волны. Для нас это синий, а для них это вот так вот. Игорь, однозначно покрасишь, не переживай по этому поводу. Ну, а чем смогли, тем помогли в нашей радиотерапии. Теперь она будет у нас в 8.50 на этом месте. Так что готовьте вопросы, завтра пишите.
1: Бодриссимо Шоу, Бодриссимо Шоу, Бодриссимо Шоу. Утро будет!
5: Душевное радио. Слушай свое.

береги, улетай, улетай. Если плачешь, то плачь навзрыд. Если любишь, люби, ведь тебя не пугают 100 попыток и 100 обид. Ты не любишь метро, ты в такси по привычке. Так бывает, увы, порой. 100 сережек в ушах и в твоей косметичке первопыток.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Здесь будет комфортно. Здесь будет так, как вам нравится. Новый дом «Штат-парк» в комплексе «Минск-Мир». Закрытая дворовая территория. Квартиры с террасами на верхних этажах. Гараж-стоянка. Предусмотрены байк-боксы и кладовки для жильцов. А до 31 мая можно в рассрочку на 30 месяцев без увеличения цены. «Штат-парк». Жить так, как хочется. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 9 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – «Белкарт» и «Беларусьбанк».
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: «Белкарт» Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Доброе утро. Сегодня в Беларуси день пограничника. Командование, личный состав ветеранов службы с профессиональным праздником поздравил президент. Глава государства обратил внимание, что за годы независимости в Беларуси создана высокопрофессиональная пограничная служба. Опираясь на традиции и опыт ветеранов, современные пограничники умело применяют новейшие технологии в сфере безопасности и надежно противодействуют всем попыткам дестабилизировать ситуацию на границах страны. В экономике продолжают трудиться почти 25% пенсионеров. Об этом рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Как передает Белта, в стране создали условия для более продолжительной трудовой жизни, возможности работнику дольше оставаться на прежней работе, переобучаться, продолжать карьерный рост. В трудовом законодательстве установлены специальные гарантии, защищающие работников предпенсионного возраста от потери работы перед выходом на пенсию. Так, если срок контракта истекает за 2 года до пенсии, трудовые отношения с ним продлеваются до достижения пенсионного возраста. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены камеры контроля скорости. Радары работают на 11 участках. На проспектах Независимости, Жукова, Дзержинского, Партизанском, на улицах Притыцкого, Орловской, Московской, Радиальной, Ванеева, Воупшасова и Намкад. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Феррари представила модель под названием «Люче» в переводе с итальянского «Свет», которая стала первым полностью аккумуляторным автомобилем в истории производителя спортмашин. Феррари называют авто совершенно новым продуктом, призванным расширить линейку, а не заменить какую-либо модель с двигателями внутреннего сгорания или гибридными установками. Несмотря на невероятную производительность, это не суперкар в традиционном понимании, а первый в истории Феррари, способный одновременно взять на борт сразу 5 человек – водителя и 4 пассажиров. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 87 копеек.
2: Погода на «Душевном радио».
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте 16-18, в Гродно 15-17, в Гомеле 13-15, в Витебске и в Могилеве 12-14 тепла. В Минске кратковременные дожди и 13-15 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на «Душевном радио» «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Билкарт Беларусбанка. Одна карта бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.

0: билбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: На ковре из желтых листьев в платье просто.
2: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Только с 25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Апельсин 3 рубля 99 копеек за килограмм. Пепси 3 рубля 99 копеек за 2 литра. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 44 700.

0: 88-80.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-10-57.
2: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
3: Понеслась.
4: Бодриссимо!
3: Шоу!
2: Будем больше.

0: Абсолютно верненько. Здесь утро будет на волне естественно душевного радио. Люди, которые не сдаются никогда, ни на волю. Там холодам, если только Губину сдаться на волю.
1: Ну, слушайте, вот эти зима, холода пришли, это вообще какой-то
0: да трэш. Да все, ну ты же уже сказал, что уже
1: ну
0: все.
1: Да, будет тепло. Сказали, ну, что к выходным будет 18-20, ну, по Беларуси.
0: Это тепло, да? 18-20.
1: Ну, нормально. Без ветра, без этого ледяного, конечно, нормально.
0: Ну ладно.
1: А потом уже лето настанет.
0: Ребят, всем желаем по-настоящему хорошего, клевого, мощного, музыкально такого продвинутого настроения с нашей радиоволной. Тара, вопрос. Вот опоздали. Ребята, мы все вопросы решаем при помощи наших картаров, рубрика «Радиотерапия». Теперь вот в 8.50. Ставим на паузу рубрику выбора музыкальных хитов. Уже достаточно долго существует.
1: Да, пока
0: рубрика,
1: будет
0: Таро. И, честно говоря, поднадоело и вам, и нам. Поэтому мы туда вот и уже теперь звонить, в принципе, не обязательно. Хотите, звоните, не вопрос. Поговорим с вами.
1: Да, живую. Можно и позвонить, можно написать нам душевный радиочат.
0: Душевный радиочат, но это где-то вот в 8.50 каждый будний день, так что welcome. Ой, вот Светлана Апанасюк-Вербицкая. Доброе утро всем. Ребят, сегодня премьера в России РБ фильма «Майкл». Мировая премьера 22 апреля. Ура, дождалась. Да, видел трейлер?
1: Трейлер видел.
0: Да, сняли фильм про Майкла Джексона, конечно. Аж прям душа трепещет. Это очень здорово, очень классно.
1: Я верю в то, что сейчас где-то сидит Майкл Джексон
0: на острове
1: и смотрит
0: вместе с Элвисом
1: фильмы, да.
0: Да, конечно. Так, ребят, ну и все, кто в Беларуси, напоминаем, что очень клевое мероприятие грядет. Iron Star, это такой триатлон, очень классно, семейный, возвращается в столицу Беларуси. Мы вас искренне приглашаем всей семьей принять участие в ярких забегах в рамках большого триатлон-фестиваля. Мужчины на динамичный забег на 5 километров.
1: Iron Man.
0: Это же будет, понимаешь, после 5 километров. Это, ну, тут не Iron Man, Main Star.
1: А, Main Star.
0: Main Star 5. Короче, мужики будут, я это сделал, это подвиг, полейте меня водой.
1: Нет, слушай, вот я бы побежал в одном случае.
0: Да
1: я бы
0: побежал.
1: Да я бы добежал, если бы в конце шашлыки раздавали бесплатно, 100%.
0: Девочки, не слушайте его. Давайте на стильный Iron Lady 5 километров. Дети на веселые старты Star Kids 500 метров и 1 километр.
1: Туда мы придем.
0: Просто посмотреть, поаплодировать и пожевать шашлыки. Регистрируемся прямо сейчас на sportteaming.by. Совсем скоро у нас с Антоном фирменные новости. Это наша утка Fast News. Всем привет, хорошего настроения. Улыбайтесь, подтанцовывайте, тем более Basic Element. Да.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами ретро-вумен трио «Розовые розы». И вы слушаете нашу песню на волнах Душевного радио.

0: утро будет!
1: Утка Fast News!
2: Утка Fast News на волне душевного радио. Это новости, которые мы отыскиваем, откапываем, причесываем. Мне только что, ну я знаю, что тебе тоже там достаточно часто на тебя шляпу с усами надевают.
3: Да.
2: Я вообще ковбой.
3: А мне очень нравится.
2: Да, вообще ковбой.
3: Спасибо большое. Девчонка одна, Наташа, она, значит, играла на гитаре в своем стриме.
2: Так.
3: Я шел по улице, ну и просто попал на нее.
2: И тебе сразу шляпу надели?
3: Я зашел. И она играла на гитаре, я шляпу надел, она такая: о, песню Михаила Боярского сейчас спою. Наташ, привет.
2: Ребят, бодрого доброго, погнали по новостям. Что у тебя там?
3: Да тут такие новости. Просто капец.
2: Давайте.
3: Я даже не знаю, как это рассказывать. И стартап, который называется Joy AI.
2: Joy — это Japanese girl.
3: Touch,
2: да?
3: By touch, скорее.
2: Touch by touch?
3: Да, да, потому что нормально. И стартап ищет специалиста по самоудовлетворению.
2: Кого?
3: Специалиста по самоудовлетворению.
2: А в чем смысл, вообще не понимаю?
3: С зарплатой $2000.
2: Где мои...
3: В обязанности. Так вот, я и говорю.
2: 16 лет.
3: В обязанности входит тестирование функций виртуального ассистента.
2: Да.
3: А также
2: ассистента чего, я не понимаю?
3: Ну, просто твой личный ассистент.
2: И что? И что он мне будет говорить? Быстрее, ниже, сильнее?
3: Не, ну для, там есть специальная функция. Не, ассистент вообще, в общем, он там тебе
2: умный
3: прям
2: дом?
3: Начиная от кофе, там, да, у тебя в 7:00 кофе. В 18:00, пожалуйста.
2: Предъявите.
3: Daily guided. Там,
2: да, вот. Ну понятно.
3: А также оценка того, как это влияет на сон, настроение и уровень стресса. Вот ты просто...
2: Ты вообще меня не заинтересовал.
3: Да ты что, за $2000? Да легко. Да, там такая, это же такая штука, что вообще, в принципе, делать-то ничего не
2: я
3: надо.
2: Я тебе могу сказать,
3: по большому
2: Жданов,
3: счету.
2: Ты очень...
3: Ты потом просто говоришь такой: он, честно говоря, на стресс не повлияло.
2: Нет,
3: на сон,
2: Жданов,
3: повлияло.
2: Ты очень слабо себя ценишь. В конце концов... трения никто не отменял.
3: У меня вопрос другой. Что? Вот они ищут специалиста. Как они поймут, специалист я или нет?
2: Я против. Ой.
1: Утка Fast News.
2: Жданов, скажи мне, пожалуйста, ты вот скучаешь о чем-нибудь, чего тебе уже не суждено?
3: Да нет.
2: Вообще?
3: Нет, я не сожалею ни о чем вообще.
2: Ну да, это видно, это, конечно, плохо. У тебя какая-то хромосома отсутствует.
3: Нет, это прекрасно.
2: А как ты думаешь, вот что нам уже с тобой в нашей опытной жизни уже, да, вот вообще не суждено? Ну, кроме подобных специальностей, которые только что рассказывал, это...
3: Ну что?
2: Ничего, ну что тебе вообще не суждено?
3: Да я даже не знаю. Мне, в принципе,
2: у меня,
3: все, ну, что хочешь, можно,
2: но,
3: сделать.
2: Новость? Неправда. Да. Ты не можешь...
3: Ну, в детский сад не могу попасть. Вот. Просто по возрасту не возьму.
2: Вот! И данная новость, которую я сейчас озвучу, получается, она с легкой ноткой грусти.
3: Ну, давай.
2: История, которая произошла в школе в Бронксе, Нью-Йорк, США, имеет множество вопросов и слишком мало ответов.
3: Так.
2: Полицейские надеются, что Кейси Клайсон, виновница всего случившегося, прольет хоть какой-то свет на то мошенничество, которое она совершила.
3: Так.
2: Это 28-летняя женщина.
3: Прикинулась пятилетней или
2: да,
3: что?
2: Подделала,
3: да, ладно.
2: Подделала документы и поступила в школу, выдав себя за 16-летнюю девушку.
3: А есть фотка ее?
2: Прикинь? Ну, есть, да.
3: Давай.
2: А она успела проучиться несколько дней, прежде чем администрация школы наткнулась на подлинный аккаунт Кейси в соцсетях, и таким вот образом раскрылась правда. Ну, я, ну, в принципе, похоже. Я вот сейчас ее фотографию сбрасываю к нам в Телеграм. Вот.
3: С ума сойти.
2: Ну, да. На допросе, ну, естественно, ее там арестовали. Ты что тут это пришла? На допросе Кейси рассказала, что пошла на странный шаг из-за некоего давления, которое оказывала на нее подруга. Женщина не признавала себя виновной, сейчас ожидает суда. Представители учебного заведения добавили, что мошенничество при зачислении является серьезным преступлением, которое в корне подрывает ценности государственных школ Нью-Йорка. Не знаю, я бы поржал бы просто.
3: Ну да.
2: Ну вот, ну вот, если честно.
3: Это прикольно, ну что, ну если человек хочет учиться, пускай
2: учится. Слушай, так а вон фильм ты смотрел? Я не помню, как он называется, там пацан, чтобы выиграть старт. Там притворился тоже подростком и поехал в лагерь.
3: А, ну, там, вот. Там, ну, я не знаю, типа мне такой. Такие штуки нравятся, мне такие новости нравятся. Потому что, как говорил дедушка Ленин, учиться, учиться, учиться.
2: Я с тобой абсолютно согласен. А второе, единственное, что меня смущает. Зачем? Чем давила на нее подруга, что она не прям знаю. Подделала документы, поступила в школу, что она не знала...
3: Она искала себе молодого парня.
2: Так это подсудно, ты что, 16 лет.
3: А у них нет.
2: Фу. Нет, и... Ладно. Что ты ржешь?
3: Новость такая. У футболиста украли паспорт во время свадьбы.
2: У футболиста?
3: Да, но...
2: У купник украл?
3: У футболиста украли паспорт во время свадьбы, да. Теперь поездка футболиста на чемпионат мира под угрозой.
2: Ну это, нет, это
3: зовут футболиста как?
2: Это заговор.
3: Сауд Абдулхамид, так его зовут.
2: Ну, нормально зовут, да.
3: Его вызвали в сборную Саудовской Аравии по футболу.
2: Угу.
3: Но сначала, перед этим, он поехал в Амстердам для того, чтобы жениться. У него там свадьба была.
2: В Амстердаме всегда очень легко жениться.
3: Да,
2: это
3: да,
2: мне
3: да.
2: рассказывали, да.
3: Во время церемонии воры взломали машину защитника, украли загранпаспорт и ценные вещи. Итог.
2: Итог.
3: Сборы уже начались, да. А игрок застрял в Нидерландах. Как бы это ни звучало. Футбольная федерация Саудовской Аравии срочно решает проблему. Она и сообщила детали истории в соцсетях. И пытаются вытащить обратно футболиста.
2: Из Нидерландов.
3: Я вот думаю, если у него жена, значит, из Нидерландов.
2: Да.
3: Вот. Это, может, она подстроила?
2: Правильно.
3: На какие ты такие сборы поедешь? Не поедешь никуда.
2: Что ты придумал? Ночами. Ногами. Хорошо. Ногами ночами мяч пинать?
3: Тоже мне
2: придумал.
3: Жена под боком.
2: Придумал себе профессию. Да? Вот это вот.
3: Да. Но надеемся, что до чемпионата мира все-таки футболист доберется. Прикольно.
2: Ребят, мы старались поднять вам настроение. Как получилось, рассказывайте.
4: Если кружка, то моя. Если радио, то душевно.

0: реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
7: Спасибо, солнышко. А это тебе.
6: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
8: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Че-то мне, Жданов, стало с тобой скучно.
1: Что такое?
0: Я даже не знаю.
1: Ну, хочется, ну расскажи.
0: Ну, обновление какое-то, новых листиков каких-нибудь на...
1: Каких листиков?
0: На ветках.
1: Листиков на ветках.
0: Где-нибудь еще что-нибудь
1: какие
0: в этом роде.
1: Какие листики на ветках, посмотри, у тебя...
0: Ну, ничего, зато знаешь, как
1: какие
0: у меня...
1: Какие листики там?
0: Тиктоковская улитка у меня держится.
1: Да, я видел.
0: Вообще бомбически.
1: Я видел.
0: У меня на самом деле...
1: Потом мне... сидит в студии и обтекает здесь.
0: Улиткой, да. О. И у меня есть навязчивая идея сейчас. Я все время, ну, единственное, боюсь шею свернуть. Мне хочется ее стряхнуть с себя. Вот интересно, кто победит, я или алгоритмы ТикТока? Удастся мне ее все-таки вот
1: сбросить? Я думаю, нет.
0: Вот, я тебе говорю, у меня уже...
1: Я, конечно, в тебя верю, но она, по-моему, просто подъезжает там немножко.
0: Да?
1: Ну, по-моему, так, да.
0: Ну, ладно, в следующий раз я буду просто активнее. Активнее. Ребят, у меня знаешь, какая идея пришла?
1: Помнишь нас... времена с волосами?
0: Да нет.
1: Поактивнее.
0: Вообще, я не скучаю. Нет, ну так было.
1: Ну вот.
0: Так было.
1: Я же про это и говорю.
0: Вроде же в Москве.
1: Ну вот,
0: на Pink Floyd. Ой, какое было время. Слушай, вот мне, знаешь, что интересно? Помнишь, была такая программа, по-моему, телевизионная? А ум мы ищем талант.
1: Ну да, была такая.
0: Мне очень хочется. Я более чем уверен, что в нашем волшебном возрасте и в волшебном возрасте тех людей, которые слушают волну душевного радио, уже многие много всего умеют. И я вот что-то решил замутить новую рубрику. Вот именно пусть она так и называется. Так. АУ «Мы ищем таланты».
1: Так,
0: вот,
1: а вот, давай подробнее, вот, какие таланты нужны?
0: Да любые вообще. Может быть, кто-то там просто элегантно и талантливо изображает кастрюлю. Может быть, кто-то умеет своими руками там собрать из лего действующий мотоцикл.
1: А мы пригласим?
0: Нет, ну давай вначале хотя
1: бы посмотрим,
0: хотя
1: да,
0: бы по телефону. А вот если действительно найдется там какой-то вундеркинд,
1: ну, да,
0: который вот... Ребята, у вас есть какие-то таланты? Вот то, что вы умеете делать, то, чего не умеет делать.
1: Можете,
0: сейчас,
1: кстати,
0: все,
1: видео нам прислать.
0: Все остальные, да, вот было бы интересно. Я предполагаю, что вот именно в 9.50 общаться с талантливыми людьми, может быть, умеют копировать наши с тобой голоса и уже где-то работают на корпоративах вместо нас.
1: Это не прикольно.
0: Прикольно, не бойтесь нас, мы
1: прикольно
0: уже такие,
1: то, что умеете копировать.
0: Мы уже просто гладиаторы от слова гладить. Вот, поэтому здесь мы безопасные люди. Поэтому вот я еще эту рубрику немножко в голове поварю, но если вдруг у вас действительно
1: если есть... уже появилось
0: или,
1: желание.
0: Слушай,
1: да,
0: а может быть, кто-то знает архипростой, но архивкусный рецепт наших любимых шашлыков, да? Вот если не в лом, мы могли бы тоже поделиться.
1: Да, так, любыми. Если это еда, не вопрос, общем, рассказывать, что
0: да,
1: вы умеете.
0: Мы, наверное, не будем делать никакую упаковку там. В любом случае, если вы талантливы в чем-то, обязательно с нами связывайтесь через наш телеграм, а там разберемся, как с вами поступить.

0: Фастбай.
1: Сверим время. 10 часов утра. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и народ этой страны с Днем Независимости. Глава государства подтвердил твердую заинтересованность Минска в продвижении стратегического белорусско-азербайджанского партнерства и выразил убеждение, что регулярные встречи сторон, активный доверительный диалог, а также системная работа, проводимая на разных уровнях, будут способствовать успешной реализации существующих проектов и формированию новых двусторонних инициатив. Сегодня профсоюзные юристы оказывают белорусам бесплатную правовую помощь. Обратиться к специалистам можно по вопросам защиты трудовых и социально-экономических прав. Узнать адреса и время проведения выездных приемов можно на сайтах областных и Минского городского объединений профсоюзов. Во время таких встреч специалисты консультируют граждан исключительно по вопросам трудового законодательства. Электроснабжение во всех населенных пунктах Минской области восстановили. Как сообщили в Минскэнерго, работа продолжается по единичным заявкам. Накануне из-за шквалистого ветра и проливного дождя в столичном регионе было зафиксировано отключение света более чем в 200 населенных пунктах. Причина большинства отключений – падение деревьев на линии электропередачи. Душевный фестиваль «Грандиозные музыкальные события» снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15.00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны, ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александра Мерих, ансамбля танцы, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт дискотека, танцплощадка с душевным радио. К новостям компании. В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на Сливки Бай. В Доминос режут цены. Только в мае с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 87 копеек.
1: На душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте 16-18, в Гродно 15-17, в Гомеле 13-15, в Витебске и в Могилеве 12-14 тепла, в Минске кратковременные дожди и 13-15 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
6: Реклама. Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
7: Для зрителей старше 12 лет. «Живой звук». Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 «Афишебай».
6: При поддержке душевного радио.
0: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
8: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
10: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио.

0: Точка Бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Белагропромбанк.
2: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
3: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
4: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Только с 25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Апельсин 3 рубля 99 копеек за килограмм. Бекон сырокопченый для яични Дзержинский мясокомбинат 7 рублей 99 копеек за 220 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Ровным почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись,

0: Слушай, а куда он денется? Здрасте всем, бодрого, яркого, музыкального. А что ты паник?
1: Я не паник. У нас
0: такое количество мелкой красоты привели.
1: Дело в том, что к нам пришли посмотреть на нас дети.
0: Не наши дети.
1: Их много. Ну, не наши дети.
0: Это не наши дети.
1: Они искали.
0: Да.
1: Пап, они с папами, с мамами пришли. Дети, давайте на раз, два, три громко скажем привет. Давайте. Раз, два, три. Слышали?
0: Еще раз подчеркиваем, это не наши дети. А всем бодрого дня. Так идите, вон, хотите, чтобы вас увидела там вся страна и весь вся планета?
1: Идите сюда ближе,
0: на трансляции вас посмотрят. Вон туда. Можете, камеры со всех сторон, можете туда вот размахивать.
1: Да, здесь камеры, везде камеры. Куда ни глянете, везде камеры.
0: Слушай, я завидую, такие здоровые, красивые зубы. Сейчас перекусят нам с тобой тут все, да? У нас уже с тобой вообще этого ничего нет. О, молодец! Бери с собой, шучу!
1: Отдельную камеру.
0: Не бери с собой! Не бери. Ребят, мы очень рады вас видеть. Мы не знаем, насколько...
1: Привет.
0: Это же поколение уже даже не альф, наверное.
1: Я не знаю, какие.
0: А вы какой?
1: Это гамма?
0: Вы альфы или кто?
1: Ну, видимо, альфы, они задумались.
0: Дядька, отстань, скажи, что ты к нам привязался, да? Ребят, мы очень рады вас видеть в нашей студии. Мы, как вы видите, такие достаточно потертые радиодиджеи. Вы представляете, сколько мы? 30 лет, да, Жанна?
1: 30 лет,
0: 30 лет возле, ну, не конкретно прямо этих микрофонов, но вообще.
1: Но вообще, в принципе.
0: Да, и слушают нас по всей планете, так что вы на волне душевного радио.
1: Серьезно, тут пишут отовсюду, и из США пишут,
0: и из Гватемалы пишут. А хочешь, мы сейчас с тобой прям в прямом эфире утонем?
1: Хочешь?
0: Давай. Сейчас мы спросим их любимую песню. Кто самый смелый, кто хочет мне в микрофон сказать, у кого какая самая любимая песня исполнить? Иди сюда.
1: Давай.
0: Вот ко мне идет младшая тут какая-то.
1: Младшая, иди. Но она, видимо, заводилась.
0: Как
1: давай.
0: Тебя зовут? Говори сюда.
2: Финикс.
0: Вообще ничего не понял.
1: Как?
0: Мия, может, я не знаю. Как зовут?
2: Феникс.
0: Феникс? Феникс тебя зовут?
2: Нет.
0: А, нет, а, ты эту песню Феникс любишь, да? Это Ася Арти там какая, да? Вот это, не?
1: А ну, кто, это?
0: Я,
1: а кто
0: я, это? Жданов, не спрашивай, мы же потонем с тобой окончательно, я тебе говорю. А кто ее исполняет?
1: А, Валькирия.
0: Валькирия?
1: Да, есть.
0: Это кто?
1: Это женщина.
0: Ребят, спасибо большое. Да, ну, мы вас рады видеть. Вам тут нормально на радио? Не страшно? Все хорошо? Да, я смотрю, что, ну, пацаны уже к камерам стали прыгать.
1: А видишь, они вот на стольких радиостанциях были, а в эфире были только у нас.
0: Вот я опять взял себе неукатаемую медаль.
1: Конечно.
0: Квадратную,
1: а
0: да, там, чтоб не укатилось, да, естественно. Так, друзья, мы двигаемся далее по этому музыкальному часу, у нас приятная неожиданность. А вы из школы какой-то?
2: Да!
0: О, смелели,
1: видишь. Молодцы, уже, правильно.
0: Да. А что за школа? А школа номер 3-4? Понятно, из разных школ.
1: 2-2-6, говорит.
0: Ну, 5-10, ну, не 10 же, и не 15, да? Ну, молодцы, супер. Итак, друзья, мы продолжаем. У нас тут младшее совершенно, просто абсолютно младшее поколение. Тут в виде перемещающихся...
1: Ну, я здесь, а им нравится.
0: Смотри, какая музыка. Интересно, Билли Айдол, да, их старше 8 раз. Ну все, ребят, погнали дальше. Приятная неожиданность на волне душевного радио у нас в Телеграме. Рассказывайте, где слушают душевное радио, а мы туда ворвемся, как положено.

0: Да, легкая нота грусти, конечно же, присутствует у меня в душе после того, как вот это даже не
1: после того, как молодость пришла.
0: Молодость и подростки, да, которые позажигали.
1: Ну смотри, так это же классно, к тебе пришла молодость.
0: И что, и ушла.
1: Ну, а недалеко, следующая придет скоро. Она же так волнами. Слушай, ты во сколько спать ложишься?
0: Ой, сейчас я красавчик. Красавчик, потому что в связи с тем, что я уже третий год таскаю там гантели по утрам, у меня очень клево все получается. Я вырубаюсь как бревно. Ну, жене, может, некомфортно.
1: Ну,
0: но
1: я...
0: 9?
1: Не, ну в 10.
0: Да.
1: Я просто прочитал такую штуку, которая, ну...
0: И что, я сейчас опять пойду за таблетками?
1: Смотри,
0: или что?
1: Ложиться спать поздно.
0: А, ну ты говорил, это хорошо.
1: Сказали,
0: это...
1: Нет, сказали врачи, что это не вредно, как говорят.
0: Да?
1: Да.
0: А потом на...
1: Оказалось, что сон до полуночи и после полуночи ничем друг от друга не отличаются. Польза от раннего сна больше надумана. Ложиться спать можно когда угодно.
0: Ну, лишь бы 8 часов поспать.
1: Главное, чтобы высыпались, и сон длился не менее 7-8 часов. Так вы можете избежать гормонального сбоя и проблем со здоровьем.
0: Ну, я тебе могу сказать, что если я сейчас вот тебя послушаюсь,
1: да.
0: Я просыпаюсь в 5:45 всегда.
1: Уже?
0: Всегда. Ну, 3 года. Ну, как просыпаюсь. На зарядку.
1: Себе.
0: На зарядку. Становись.
1: Это старость пришла уже.
0: Нет, это гантели 17,5 килограмма.
1: Они просыпаются.
0: С которыми вы тут позорились.
1: С петухами.
0: В мой.
1: С первыми.
0: Сплюнуть. Так вот, я тебе могу сказать, что если я последую твоему совету и лягу спать там, ну, грубо говоря, там в 12:30, и вот так вот, ну, соблюдая свой график, я потом на ощупь тебя от туалетной бумаги не отличу.
1: Серьезно?
0: Вообще?
1: Я не знаю, я не могу вставать рано просто.
0: С меня очки сними, я пельмени от слона не отличу. Ну, это если очки снять. А если на ощупь...
1: В очках? Сразу на резиночке.
0: Так, что тут еще родителей пригласить? Ну, это понятно. Людмила, тут, понимаете, мы же не имеем к этому отношения.
1: Да, не, ну я отправил человека. Я отправил.
0: У нас тут, понимаете, как дверь открывается, такая вот так. Эй! Забежала.
1: Спросили у них, из какой они школы.
0: Мы так поняли, что весь Минск тут, да, абсолютно. Поэтому напоминаем, у нас есть отличная такая, ну, компания, если хотите. У нас в Телеграме душевный радиочат. У нас практикуется приятная неожиданность. Вы нам рассказываете, где, в какой точке планеты, там, я не знаю, звучит волна душевного радио, а люди ж не знают, что мы про них знаем.
1: И мы с удовольствием
0: и
1: врываемся
0: потом
1: к ним.
0: Туда, как положено, наголо.
1: А шашки?
0: Ну, это что шашки?
1: Ну, мало ли, Чапая сыграть.
0: Лампы наголо, почему нет, тоже хорошо. Поэтому пишите, будем рады. Далее, Пакита у нас.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ами. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Слушайте, ну ничего себе, впечатляет. Впечатляет. Сидит тот человек. Ну скажи что-нибудь.
1: На. Сиреневенький.
0: Ну нормально, работает. Все хорошо.
2: Как у тебя мозг не вылетает с твоими наушниками?
0: Ну ничего, ты вернешь сейчас на свое место.
2: Мне просто витамин С дали. А нельзя, наверное,
0: показать? От звука? Нет, да. Ну витамин можно.
2: Витамин можно.
0: Там не видно, что это витамин, поэтому не переживай.
1: Ой, ребят, ну давай там почитаем, где у тебя тут душевное радио. Вот. Значит,
0: О, металл, как всегда.
1: Нет,
0: Саша Александр,
1: вот это мне нравится. Павел Романенко.
0: Спасибо большое.
1: Романенко, известная фамилия из этих.
0: Из интернов.
1: Да, из интернов. И написано так. ООО «Вангард Холл».
0: «Вангард Холл».
1: Слушает вас каждый день в Могилеве, а я, как человек, который живет вообще чисто интуитивно и на всевозможных ассоциациях,
0: так.
1: Мне почему-то показалось, что эта компания «Вангард Холл» связано с лошадьми.
0: Почему?
1: Ну, потому что в авангарде скачут всегда только лошади.
0: А,
1: авангард это сзади?
0: Нет, это впереди.
1: Вот.
0: Спокойно.
1: Отлично.
0: Была бы команда хоккейная «Авангард». Мы сзади.
1: Ну и хорошо.
0: Будем. Ты же видел этот ТикТок там с малым, малого хоккеист, наверное, там лет 6-7 ему. И он бежит впереди, и папа там сзади. Мы идем выигрывать или проигрывать? Он проигрывать.
1: Ну вот. Но в убираем «Авангард Холл». Это, ну, мне кажется, холл, где там пасутся лошади и веселые люди, добрые.
0: Ты думаешь, включают... лошади в холле пасутся?
1: Ну, потому что «Авангард».
0: Вот лошадь. Зачем так этих девушек называешь?
1: Нет, я не про, я про лошадей, реально. Поэтому ООО «Авангард Холл». Привет в город Могилев. Безусловно, от волны душевного радио.
0: «Авангард».
1: Митя написал. Привет, слушаю вас в Германии. Когда будет приложение?
0: Привет, Митя.
1: Митя, так а зачем?
0: Митяй, наверное, да?
1: Наверное. А, Митяй, да. А так а зачем приложуха? У нас прекрасно адаптировано под мобильное устройство.
0: Да, смотри, сайт
1: вообще элементарный
0: это
1: просто.
0: Это проще всего. Во-вторых, мы же есть во всех этих приложениях, которые там эти, ну, сборник радио, как называется?
1: Радиопоток.
0: Радиопоток, да. Сборник радио, как сказки.
1: Открой, посчитай мне.
0: Да,
1: на ночь. Вот, поэтому...
0: Да.
1: Там вот душевнорадио.бай. Можешь, как я вот себе поставил ярлычок на рабочий
0: стол. На рабочий
1: вообще
0: стол даже.
1: И вообще,
0: конечно,
1: это
0: все
1: то же самое приложение. Зачем его делать там отдельно? Нас похвалили, у нас есть чувство юмора. Кинг Александр в очередной раз прогиб.
0: Спасибо.
1: Засчитан.
0: Большое.
1: Ну что, на сегодня, наверное, все.
0: Будем завершать, к сожалению.
1: Завершать.
0: Нет, завершаться мы не будем, Димон.
1: Ты не представляешь, как я выплевывал вот это вот, когда услышал, что пошла отбивка.
3: Они большие.
0: Адьёс на сегодня.
1: Пока.
3: Блестящие. Почти лысые. Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Санкович. Бодрее всех. Душевное радио. Классика. Хит.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Бизнес-апартаменты в самом центре комплекса «Минск-Мир» – отличная идея. И пора воплотить ее в реальность. Стартовали продажи квартала в самом центре транспортной развязки комплекса, рядом со зданием старого аэровокзала. Легендарное место. Для вас встроенный паркинг, уютные дворы и апартаменты, которые можно объединять. На старте наибольшая выгода. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Здравствуйте. Президент направился с рабочим визитом в Казахстан. Как передает Белта, в Астане пройдет саммит Евразийского экономического союза и пятый Евразийский экономический форум. Как пишет Белта, сегодня глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Завтра в повестке Высшего Евразийского экономического совета около двух десятков вопросов. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализацию кооперационных проектов. Беларусь готова содействовать развитию действующих белорусских проектов Зимбабве и запуску новых. Об этом накануне заявил спикер Палаты представителей Игорь Сергиенко на встрече с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве. По словам руководителя Нижней палаты парламента, белорусско-зимбабвийское сотрудничество в последние годы носит в высшей степени активный характер. Отношения между Минском и Хараре получили мощный импульс благодаря контактам лидеров двух государств. В 2023 году состоялся визит Александра Лукашенко в Зимбабве, а в 2025-м президента Зимбабве в Беларусь. Недавно, 15 мая, в Минске состоялась еще одна встреча глав двух государств. Почему такси не может стоить дешево? По словам руководителя Ассоциации профессиональных перевозчиков Екатерины Станкевич, тарифы на такси должны покрывать обслуживание транспортного средства, зарплату водителя и исполнение обязательств фирмы перед государством, которое создает инфраструктуру. В часы пик растет количество запросов на предоставление транспорта за счет программного обеспечения. Тарифы могут регулироваться, исходя из соотношения спроса и предложения. В обычное время, когда запросов меньше, тарифы другие. Кстати, по данным Министерства транспорта и коммуникаций, в прошлом году в Беларуси было совершено около 116 миллионов поездок на такси. Всемирная федерация карате сняла ограничения с белорусов. Отныне представители нашей страны во всех возрастных категориях смогут выступать на официальных соревнованиях с национальной символикой. Ранее в мае восстановление в правах наших спортсменов объявили Международные федерации гимнастики, пятиборья, бокса, волейбола, борьбы, конного спорта, танцевального спорта, бильярда, воднолыжного спорта, муай-тай и стрельбы из лука. Новость предоставлена билетным операторам TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro мероприятие. Приятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Государственные учреждения Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. 30 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День пограничника. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 87 копеек. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте 16-18, в Гродно 15-17, в Гомеле 13-15, в Витебске и в Могилеве 12-14 тепла. В Минске кратковременные дожди 13-15 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Карт Беларусбанка – одна карта бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: 29 года.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Только с 25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Мороженое «Ятис» «Ингман». Рубль 99 копеек за 110 грамм. Чипсы «Лейс» рифленые. Сметана и лук «Краб». 4 рубля 49 копеек за 140 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 20 9 624 10 57.

0: Волшебное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент направил приветствие участникам второй международной межпартийной конференции, которая проходит в Бресте. Александр Лукашенко отметил, что в обстановке милитаризации Запада, попыток переписывания истории откровенного возрождения нацизма, нужно не допустить, чтобы человечество вновь оказалось на арене военного противостояния. Президент убежден, в условиях изменения архитектуры безопасности совместные усилия политических партий разных стран будут и впредь направлены на укрепление суверенитета и поддержку права каждого государства самостоятельно выбирать путь развития. В Беларуси у туристов появится возможность попасть с экскурсией на завод «Черные икры» под Минском. Подробности рассказали в Республиканском союзе турорганизаций. С июня туристы смогут посетить предприятие в Фанипале, могут узнать полный цикл выращивания осетровых рыб, познакомиться с тонкостями современной аквакультуры, а также продегустируют свежую черную икру прямо на производстве. Еще из активностей на предприятии наблюдение за процессом кормления рыбы, изучение УЗИ, самки осетра и икринок под микроскопом. С собой туристы из Беларуси смогут вывести 250 граммов черной осетровой икры. Большее количество по закону считается коммерческой партией. В школах Беларуси в новом учебном году появится факультатив по искусственному интеллекту. Занятия будут называться «Прикладные технологии искусственного интеллекта». Ребята смогут научиться применять инструменты ИИ для анализа данных, обработки информации и создания медиа-контента, приобрести навыки эффективного взаимодействия с генеративными, текстовыми и графическими моделями и разберутся с возможностями применения инструментов ИИ для изучения учебных предметов в школе. 10-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует завтра. В 6 вечера «Нафтан» сыграет с «Торпедо Белас», а в 20:30 «Минск» с «Ислычью». В субботу пройдут матчи «Арсенал» «Динамо» «Минск», «Неман» «МЛ» «Витебский», «Гомель» «Динамо» «Брест». В воскресенье «Батэ» сразится с «Могилевским Днепром», «Славия» «Мозырь» «Белшины» и «Витебск» встретится с «Барановичами». О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 87 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте 16-18, в Гродно 15-17, в Гомеле 13-15, в Витебске и в Могилеве 12-14 тепла. В Минске кратковременные дожди и 13-15 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
0: Реклама.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
5: «Белагропромбанк».
6: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
7: Спасибо, солнышко. А это тебе.
6: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр! Прямо как на рисунке!
8: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

0: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
1: Ольга Шебека,
2: Сергей Синькевич
3: и Дарья Утюжникова.
0: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки вживую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
6: Недушный день.
3: Состояние сегодня калейдоскопическое. Каждую секундочку настроение меняется. Вот так вот посмотри, потом с другой стороны, то клонит ко сну, то к продуктивности, то к фильмам, то ко вкусной еде или даже к лету. Потому что очень хочется, чтобы скорее потеплело, правда? Но пока остается только мечтать обо всем об этом и наблюдать за облаками. Это очень красиво. Обожаю в дороге разглядывать облака. Только, кстати, вернулась из Витебска. И оказывается, они бывают такими занятными, многоуровневые, такие экстраординарные. Как будто горы, как будто волны и что-то космическое. Пейзажи космические. И это я только на секундочку позволила воображению разыграться или еще не до конца проснулась. Узнаем. Ну и уже будто вечер пятницы увидела, да? А он, кстати, не за горами, уже завтра последний рабочий весенний день. С чем я нас завтра и поздравлю, а сегодня, пожалуйста, это палочка эстафетная пока у вас, в ваших руках и в ваших телефонах и в телеграм-чате Душевного радио. Можете написать привет, передать кому посчитаете нужным в этот прохладный четверг. Будем согревать друг друга сообщениями.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Наша любимая песня по утрам. Неважно, это уже неважно. Утром все легко проверяется этим самым честным тестом на важность. Вот так ли важно помыть голову или сделать зарядку? Да даже завтрак приготовить. Ну или куда лучше поспать на 10 минут дольше и чувствовать потом себя весь день мягкотелым, бесхарактерным, никудышным человеком. Ну, повезло тем, кто умеет в любой ситуации себя похвалить, что бы ни сделал. Именно не сделал. Но мне так не получается. Вот этот внутренний критик, откуда берется столько ненависти к себе и злости к своим поступкам? Наверное, просто потому что мы очень хорошо себя знаем. Поэтому знаем, за что поругать, знаем, где немножко слабины дали. Хотя можно было и не полениться хоть на этот раз. Но сегодня мы берем себя в руки. Всю свою за эти 4 дня недели рабочих накопленную лень тоже каким-то образом отодвигаем на задний план и делаем день своих людей, своих друзей, приятелей, коллег, знакомых, соседей и вообще свою тоже, да, чувство это ощущение значимости. Надо же откуда-то брать. Поэтому вот его рождаем прямо в эти минуты эфирные. Вот так вот лепим из того, что было. Ну, вот такие приветы. Но, кстати, приветы у нас хорошие. Приходят в телеграм-чат и в инстаграм душевного радио. Например, сегодня день рождения Светланы из Гомеля, жены Коброчки, вот так вот ласково Кирилла называет, Бусечки, половинки и вообще любимки. Оставайся всегда хозяйкой на кухне, королевой в гостях и тигрицей. Вы поняли, где? Да. Но знаете что, Кирилл? Очень многое от вас зависит. Счастье жены, ее сияющий вид и легкость, и та энергетика, на которую мужчины так западают. Она же только генерируется вот в этом близком контакте с мужем. Если будете ее любить, если сможете ее поднять для начала, потом на ручках носить, то все у вас будет хорошо, долго хорошо. Если улыбка у нее будет искренняя рядом с вами, если ей всегда будет хотеться по утрам встать пораньше и что-то приготовить для вас, собраться, нарядиться и побаловать вас там, где вы написали, тогда вы будете хорошим мужем. Поэтому я сегодня Светлане желаю отличного, любящего, такого настоящего мужа Кирилла.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
7: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Классика хитов.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Гиперконтроль от No Mercy услышали, а это сейчас, кстати, red flag. Да, опасно, когда человек с дотошным постоянством хочет все вокруг контролировать, ну и всех, самых близких хотя бы, и куда мы идем, и когда вернемся. И почему для встречи с коллегами выбрали именно это короткое платье? Да потому что ноги красивые. Правда, девочки? Ну как же я хочу, чтобы все эти предрассудки по поводу фигуры и ее степени идеальности остались где-то там в прошлом вообще. Чтобы мы вообще к этой теме больше никогда не возвращались. Потому что вот у меня была подруга с очень странной фигурой. Нестандартной. Так вот, нестандартность... Это девушкам казалось очевидной, но ухажеров у нее всегда было даже больше, чем у нас. Поэтому, наверное, и перестали общаться, подумайте вы. Но нет, она просто уехала замуж в Норвегию и, наверное, ни о какой конкуренции думать не хочет. Всем там рассказала, что вот такие мы, да, белорусские. Ну ладно, общаемся, конечно, поддерживаем отношения. У женщин вообще дружба такая... ситуативная. Вот в какой-то момент мы встретились, друг друга зарядили энергией. Главное расставаться подругами и в любой момент можно возобновить это самое общение, потому что такой у нас навык есть. Да, главное на хорошей волне со всеми. Временно, но расставаться. Но дружить это вообще большой-большой талант. И, кстати, привет, коллеги! Да, Кислову Иосифу передает Елена. Иосиф сейчас в командировке, далеко, в Бресте. Желаем бодрого и веселого настроения, пишет Елена. А что за у вас организация такая? Что за командировка в Брест? Далеко ли он от вас? Может быть, командировка в Бресте – это сарказм, он сам из Бреста человек. Да, может быть, кстати, Иосиф Кислов, расскажите, как там погодка? Как там погодка на юге? Цветет ли клубника? Когда нам уже первый... Какой? Подождите. Клубника уже должна быть белорусская, правда? Ой, как сразу клубнички захотелось. Но еще сегодня у нас много праздников, о которых вы вспоминаете в телеграм-чате. Да, вы напоминаете о том, что мы знаем и ждем от вас вот этой вот инициативы. Поздравлять сегодня будем... Так, знаете, кого будем поздравлять? Будем поздравлять... всех. Хорошо написал Алекс, так подписан человек, с нашей помощью хочет поздравить с Днем пограничника всех друзей и коллег, причастных к зеленой фуражке. Он сам больше 20 лет прослужил на границе, здоровья, счастья и вообще-то пусть ваш последний дозор будет как можно позже, написал Алекс. Душевное радио присоединяется. И, кстати, вот сыночка поздравляет уже другой человек, Александр, сыночка своего, фотографию даже прислал, тоже с днем пограничника Егора Кузьмича. С праздником, ты мое все, пишет папа. Вот мужчины тоже бывают сентиментальными и тоже умеют заводить друзей и поддерживать отношения спустя годы. Расскажите, чей этот праздник еще чей-то? Пишите, кого еще будем поздравлять, кто служил на границе. Подберем для вас красивые треки, хорошие слова. Пишите в телеграм-чат Душевного радио.
0: Душевное радио. Слушай свое.

Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom Buy. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: «Привет в обед» на душевном радио
1: с Ольгой Шебека.
2: Действительно, старшая сестра – это тот уникальный человек, который и жизни научит, и лучшие вещи заберет, а потом скажет родителям, что это вы начали первые. Но сначала мы в детстве не хотим этой конкуренции, да, ну а потом недоумеваем, почему родители нас спрашивали. Такие вопросы они сами должны решать. Не думаем, почему спрашивали, почему нам вот не родили, желательно сразу кого-нибудь старшего, правда, чтобы заступался. Ну, это все наши фантазии. Ну, а пока и младшим, и старшим, и научным сотрудникам, и братьям, и сестрам, вообще всем, кому придет в голову, отправить на душевное радио приветик. Да так, чтобы потом люди услышали. О, все возможно. Телеграм-чат родийный открыт для ваших писем, ну или так, сообщений или смайликов, на что хватает сил. Не мне на всех судить в четверг, да с такой-то погодой. Конечно, мы немного засыпаем, потом от своего храпа просыпаемся резко, но в целом я думаю, что если мы захотим, мы эти тучи легко с вами смахнем с неба своей бешеной харизмой и энергетикой. Продолжим пытаться в следующем часе.

0: дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко поздравил президента, премьер-министра Эфиопии и граждан этой страны с днем установления мира и демократии. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси считают Эфиопию своим надежным партнером на африканском континенте и высоко ценят отношения взаимного уважения и доверия, которые исторически сложились между двумя странами. Также Александр Лукашенко обозначил готовность Беларуси к плодотворной совместной работе в целях активизации сотрудничества в различных сферах. В экономике страны продолжают трудиться почти 25% пенсионеров. Об этом рассказали в Минтруда и Соцзащиты. Как передает Билта, в стране создали условия для более продолжительной трудовой жизни, возможности работнику дольше оставаться на прежней работе, переобучаться, продолжать карьерный рост. В трудовом законодательстве установлены специальные гарантии, защищающие работников предпенсионного возраста от потери работы перед выходом на пенсию. Так, если срок контракта истекает за 2 года до пенсии, трудовые отношения с ним продлеваются до достижения пенсионного возраста. В Минске есть дома, где не будут отключать горячую воду. Как рассказала председатель комитета строительства и инвестиций мэрии Ирина Гонтарева, речь о 8 многоэтажках, в которых электроэнергия используется для приготовления пищи, а также для отопления. Жители электродомов могут сами регулировать температурный режим, а также режим влажности. Еще одно преимущество – отсутствие ежегодного планового отключения горячей воды. Ученые впервые составили подробные карты запахов. Авторы изучили около 5 миллионов нейронов у сотен мышей. Раньше считалось, что обонятельный эпителий разделен на несколько широких зон, а выбор рецепторов внутри них во многом случайен. Новая работа показала другое. Около 1100 обонятельных рецепторов расположены в строго организованных пространственных областях. Обоняние у млекопитающих устроено через сотни и тысячи рецепторов, каждый из которых реагирует на разные химические сигналы. И к новостям компании. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске. Заказывайте и радуйте себя вкусняшками со сливки.бай. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских 3,87.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозды. В Бресте 16-18, в Гродно плюс 15-17, в Гомеле плюс 13-15, в Витебске и Могилеве 12-14 с плюсом. В Минске сегодня кратковременные дожди и 13-15 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
0: Реклама.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
5: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1
7: 624 10 57.

выделялись каждый день вот из государственного бюджета, да? Ну, а по четвергам, чтобы у всех было хорошее настроение. Но на последнее как-то душевное радио повлиять может. Ну и вы тоже можете в этом принять участие. Телеграм-чат «Радийный» открыт для поздравлений. Вспоминайте, кого и с чем 28 мая можно поздравить. А вообще-то это сегодня, 28 мая, четверг. Последний майский четверг. Следующий уже будет летний. Надеюсь, очень теплый июньский.

0: Точка.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Только с 25 мая по 7 июня. В Евроопт на красной цене. Апельсин 3 рубля 99 копеек за килограмм. Бекон сырокопченый для яични. Дзержинский мясокомбинат. 7 рублей 99 копеек за 220 грамм. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: А сразу видно людей, которым дождь напомнил о поцелуях. Только на их лицах мечтательность, грезы, вот эта таинственная улыбочка, да, или полуулыбочка. Я подумала, что мы бы и зимы с сугробами, и ураганы с мусором этим летающим, и перепады температурные весенние, вот как сейчас в мае, полюбили, если бы композиторы постарались всему этому природному многообразию, разнообразию придать романтичного подтекста. Мол, въехала в твою машину продуктовая тележка на всей скорости, пустая, а лучше еще полная, да? Побежал ее автор, тот, кто ее собирал. А там продукты, какие ты любишь. И вот этот взгляд, глаза в глаза, вот эта искра. И уже не важно, что бампер помялся. Главное, что вот он, человек нашелся, который любит брокколи или спаржу, или еще какую-нибудь вкуснятину. Ой, всех сразу слюнки потекли, ну обед же, конечно. А что, не все же любят котлетки, не все же любят сало. Ну, мне кажется, что таких людей мало. Мы нормальные. Ладно, но еще сегодня время экспериментов, просто какое-то десятилетие экспериментов у Будько Александры. Доченька, пишет ваша мама Ирина, поздравляю с 20-летием тебя. Это возраст, время смелых решений. Даже мама это понимает, она просто вспоминает свою молодость и говорит со знанием дела. Больших мечтаний время, первых серьезных побед на всех фронтах, конечно же. И желают вам, Александр, никогда не сомневаться в своих силах, ценить каждый момент и верить в лучшее. В себя. Правильно? Родители в вас уже все вложили, а вы уже верите в себя. И с этой верой, ну, напролом, любые, пускай двери, окна открываются для вас. Если вдруг не открываются, стучите. Пусть у вас все получится, удача сопровождает на каждом шагу. Ваша семья любит вас. Это, по-моему, самое главное. Ну, а напролом к нам идти не надо в телеграм-чат. У нас он открыт. Просто добавляйтесь, подтверждайте, что вы не робот. Да, у нас 21 век. Вдруг кто-то из вас притворяется роботом. И пишите все, что посчитаете нужным. Привет и жду в этом часе.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Реклама.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио
1: с Ольгой Шибека.
2: Если сейчас в голове только прыгает шоколадный заяц, не осуждаем. А если где-то вдруг сквозь Пьера Нарцисса прорывалась мысль, может, даже умная, вы исключительно умеете концентрироваться. А у меня вообще еще с детства лучше все запоминается на слух, поэтому никогда уроки не делала под музыку. Пыталась, но ничего не выходило. Должна быть абсолютная тишина. Хотя знакома с такими личностями, у которых всегда на фоне что-то играет, и это не мешает концентрироваться. Они это называют многозадачностью. Ну, а я абсолютно погружаюсь в то, что слушаю. Поэтому никаких секретов рядом со мной. Вид сделаю, что, да, что не долетело до моих больших-больших ушей. Но это неправда. Ты хоть уши небольшие, но слышу все прекрасно. Но еще у меня есть уникальная возможность видеть, что вы хотите сказать. Да, но вы об этом сами сообщаете в телеграм-чате Душевного радио. В этом чате мы делимся приветами. Еще есть время для некоторых из них. Сергей передает привет Олегу Сопоту из Чонок. Я так понимаю, Чонки – это санаторий, чтобы пожелать хорошего дня и настроения. Так, у меня вопрос. Олег отдыхает в санатории или Сергей? Но кому-то из вас повезло, а кто-то из вас неудачник. Человек, который на работе, понимаете, а не в санатории, не в отпуске. Ну, как и мы все с вами сейчас. Потому что, хотя с такой погодой как-то в отпуск не очень-то и хочется, но отдохнуть хочется. И что делать, я не знаю. Как нам разорваться? Я думаю, что уникальный наш случай в том, что мы можем себе позволить расслабиться в обеденное время. Наша работа не требует ежесекундной концентрации, и да, поэтому мы такие счастливые, и поэтому такие приветы у нас добродушные бывают, но не всегда. Да, там Тамара поздравляет себя. Вот обратная ситуация с первым рабочим днем после отпуска. Но сообщение небольшое, без каких-то улыбочек и смайликов. Поэтому я так понимаю, что Тамара не очень счастлива. С одной стороны, хорошо, что работа есть, а с другой, конечно, увеличить бы отпуск себе. Да, Тамара, может быть, декретный отпуск? Как вам такой вариант? Это не настоящий отпуск, да? Если вы там были, вы это прекрасно знаете и понимаете. А Ольга передает привет коллегам Диане и тезке Ольге из отдела зарплаты. Самого важного отдела в любой организации. Хорошего вам настроения, девочки. Правильно. А если вдруг какая-то опечатка, то только в сторону тех, кому зарплату начисляете, да? Приятного аппетита. Ну все, мне кажется, что уже Ольга пошла в отдел зарплаты с какими-то подношениями обеденными. Печенье, да, можно предлагать. Что еще? Бутербродики хорошо зайдут для настроения. Ну а у нас только аудиальный канал для... Подождите, какой аудиальный? У нас еще есть видео. Да, вот. Мы можем вот этими двумя каналами утолить ваше любопытство, голод. Подключайтесь к телеграм-трансляции в... Понятно, в телеграм-чате Душевного радио и на сайте мы тоже есть душевнорадио.бай. И увидите все, что происходит в студии.
1: Если сгущенка, то вареная. Если радио, то душевное.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и пятом Евразийском экономическом форуме, сообщает Белта. В Астане глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которая состоится завтра, включает около двух десятков вопросов. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства и ряд других. В организациях здравоохранения столицы и регионов полным ходом идет республиканская акция, приуроченная ко Всемирному дню без табака. Профилактические мероприятия продлятся по 5 июня. Министерство здравоохранения Беларуси уделяет серьезное внимание борьбе с никотиновой зависимостью. Наряду с ежедневной работой Минздрав ежегодно инициирует две масштабные кампании. Задача текущей акции – повысить информированность граждан о рисках для здоровья и помочь курильщикам отказаться от пагубной привычки. В июне во всех вузах Беларуси в рамках инициативы «Учись и работай» состоятся ярмарки вакансий для студентов старших курсов. Об этом журналистам сообщили в Министерстве образования. В Минтруда и соцзащиты рассказали, что сейчас около 39 тысяч молодых специалистов находятся в поиске работы, в то время как общее количество вакансий составляет порядка 138 тысяч. Добавлю, программа «Учись и работай» предоставляет студентам возможность начать карьеру еще до получения диплома. 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк, хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля и 4 копейки, 100 российских 3,87.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура ночью составит от 3 до 8 тепла, днем от 9 до 19 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске 8-10, в Гомеле и Могилеве 11-13 тепла. А в Минске завтра до 14 с плюсом пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Редкий человек, абсолютно уникальный, наверное, и одинокий, безразличный к красоте. Вот другое дело, что для каждого красота в своем, в визуальном, в каком-то аудиальном, в тактильном, да, больше проявляется. Но ведь, согласитесь, приятно просыпаться с видом не на окна соседа, как сейчас модно, не понимаю, что вообще в этом может быть дорогого, но ладно, с видом не на окна соседа, а на парк, или на море, или на озеро, на поляну. А еще лучше, если прямо на ней заснули в спальном мешке или в гамаке. Вы чувствуете? Скоро лето, и это все станет возможным. Путешествия, наконец-то, на свежем воздухе, ночевки будут просто в законе. Они, наконец-то, будут нас делать более спортивными, более счастливыми, потому что на свежем воздухе время проводить с пользой мы умеем. Мы умеем и без пользы, но с пользой тоже умеем. Ну а пока хотя бы заставку на рабочем столе сделаем красивой. А музыку можем громче сделать, потому что в этом часе музыкальный квиз, и надо будет первым понять, кто хит исполняет. Так что не прячьте далеко мобильные телефоны.
0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
3: Душевное радио. Радио. Слушай свое.
4: Где-то в мире тысячи дорог, но я выбрал только одну.

0: Музикальний квіз на душевном радио.
1: Создаем настроение в прямом эфире. Вот она, магия радио. Ну, кто-то из вас сегодня сможет к ней присоединиться, поучаствовать, волшебной палочкой помахать. В прямом эфире сможет на всю страну передать привет. А кто? Скоро узнаем. Тот, кто пришлет первым правильный ответ на музыкальный вопрос в телеграм-чат «Родийный». Вы уже открыли, надеюсь, этот самый телеграм-чат «Родийный» с тремя алыми сердечками. Он так и называется «Душевное радио». И сейчас вы услышите две композиции, но я жду от вас три фамилии или три имени музыкантов, которые исполняют эти две композиции. Вот так вопрос со звездочкой. На внимательность. Первый ответ у нас будет победителем, правильным. Но его мы узнаем после музыкальной паузы. А пока, пожалуйста, делаем громче и узнаем.

0: исполняет эти шедевры? В первом случае достаточно названия группы, а во втором, пожалуйста, две фамилии жду. Поехали!
1: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Музыкальный квиз на душевном радио.
9: Спасибо всем участникам, кто нашел минутку, секундочку свободную для узнавания, для важных мыслительных процессов. Понимаю, что в обед, да в четверг уже, чем ближе к пятнице, тем тяжелее все это происходит. Но где-то уже на интуитивном уровне хиты знакомы. И давайте проверим, кто же все-таки это был. Ну, конечно же, это была группа «Абба». 100% попадание. Ну, а это Борис Моисеев и Николай Трубач. Как же? Ну, вообще-то у нас был правильный ответ от девушки Татьяны. В телеграм-чат она прислала свой ответ, но не вышла на связь, поэтому ее счастливую возможность пообщаться со мной в прямом эфире забирает Александр. Здравствуйте.
10: Да, здравствуйте всем.
9: Как ваш денек проходит?
10: Ой, денек проходит в соответствии с гороскопом, который Дмитрий утром читал. Все супер, все класс, никому ничего не должен.
9: Ну, то, что вы никому ничего не должны, это уже ваша заслуга, а не звезд. Ну и так же, как и правильные ответы в ТГ-чате. Абба, Трубач, Моисеев, все правильно написали. Ну и сегодня в подарок за вот эту счастливую секундочку, да, вот вы буквально второй прислали свой ответ, но все равно уже в топе, в эфире, можете кому угодно передать привет. Кому сегодня? Любви своей, может быть, коллегам или...
10: Да, хотел бы коллегам. Почему я свободный? Потому что в такси работаю, индивидуальный предприниматель.
9: А что, у таксистов все так плохо?
10: Нет, так я же как бы поэтому и свободен. Хочу, делаю работу, хочу, не делаю.
9: А, хорошо. Ну, поняла. То есть вы сам себе директор.
10: Да, но диспетчер у меня и с диспетчером есть договор, поэтому передаю всей диспетчерской 152 большой привет. В особенности хочу передать привет диспетчеру Светлане Вячеславовне.
9: Ой, со Светланой Вячеславовной у вас какие-то романтические отношения или просто сугубо
10: она
9: рабочие?
10: Она заметно старше меня, но она очень хорошо выполняет свою работу, и у нее такой хороший громкий голос, мы просто по радиостанции еще работает.
9: Она просто ваш человек, правильно, Александр?
10: Да, да.
9: Ой,
10: да.
9: Спасибо вам за привет, отличного дня!
8: Музыкальный квиз на душевном радио.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: И все-таки нет, рабочий день у большей части страны еще не заканчивается, да, но и с каждой минутой ночь все-таки ближе становится, мне нравится так думать, самое честное время суток, ночь, когда суета уже как-то утихает, исчезают дневные маски, все вокруг замирает, и когда спешка тоже отходит на задний план. И как-то мысли становятся громче, чувства сочнее. И мы просто есть в эти мгновения. Но сейчас настолько темно, чтобы живот не надо было втягивать. Ближе к 10 становится. А до этого времени, как отправиться отдыхать, еще приблизительно часов 8. Нужно хорошенько устать за это время. Но сейчас столько есть гаджетов, которые помогают вечером вернуть себе себя и подарить эти минуты спокойствия и быстренько, плавно, так градиентно перейти из фазы бодрствования в фазу отдыха. Вот есть даже такой метод, он с цветом связан, с шумом. Мы, наверное, все слышали о белом шуме. Да, есть такой, когда какие-то звуки навязчивые немножко, шипение телевизора или какой-то хруст постоянный включают люди, чтобы быстрее отдохнуть. А есть еще, оказывается, разноцветный шум. Например, розовый. Да, это такой тоже фоновый звук. Он отличается от белого тем, что звучит мягче. Да, нужно, мне нравится разбираться в цвете звуков. Звучит даже романтично. А еще, оказывается, есть коричневый шум. Он даже произносится как-то, что не хочется даже его слушать. Коричневый шум на рабочем месте, да если еще выйти никуда нельзя, лучше его не включать. На самом деле это мощный рев водопада или тяжелый гул самолета, такой басовитый звук. Но если вдруг вы хотите подобрать подходящий тон для сна или для работы, то есть очень много платформ с видео, аудиосервисами и вообще на всевозможных площадках. Все для того, чтобы мы только смогли отдохнуть. Оказывается, в мире это большая проблема, засыпание и такое настоящее качественное восстановление. И только сейчас мы понимаем, ближе к пятнице, как нам нужно восстановиться хорошо, научиться это делать. В целом я еще увидела, что ученые рекомендуют получать удовольствие от жизни, и тогда внутреннее, эмоциональное восстановление будет идти с большей скоростью, с лучшей скоростью. Поэтому я предлагаю получить удовольствие от этого дня, сделать душевное радио громче, насладиться дождем, если он над вами, солнцем, если вдруг оно, счастливчики, где-то сейчас лучиком своим вас пощекотало. Щурьтесь на здоровье, никаких гусиных лапок мы не боимся, пускай будет как можно больше счастливых морщинок на наших лицах. И пускай этим вечером, после замечательного, трудового, интересного дня, мы очень быстро заснем, а завтра встретимся с вами на душевном. 12:00. Пока!
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета провел брифинг для аккредитованных в стране представителей дипломатического корпуса. В мероприятии также принял участие представитель Министерства обороны Беларуси. Встреча была посвящена двум взаимосвязанным темам – правовым и фактическим аспектам недавней совместной тренировки ядерных сил Беларуси и России, а также реакции, которую она вызвала. Для абитуриентов колледжей в этом году начал работу сайт профобразование.бел. Об этом рассказали в Министерстве образования. На сайте абитуриенты и их родители могут ознакомиться с профессиями, специальностями, компетенциями и с учреждениями образования, которые осуществляют прием по этим специальностям. Прямые линии районных администраций пройдут в Минске в эту субботу. Так, с 9 утра и до полудня горожане получат возможность задать вопросы представителям руководства районных администраций. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. Ученые описали неизвестного ранее крокодила, который жил 210 миллионов лет назад. Рептилия передвигалась на двух задних лапах, обладала крошечными передними конечностями и беззубым клювом. Внешне он напоминал двуногих динозавров-тераподов, но не состоял с ними в близком родстве. Останки нашли в США, в штате Нью-Мексико. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских 3,87.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура ночью составит от 3 до 8 тепла, днем до 19 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске 8-10 тепла, в Гомеле и Могилеве плюс 11-13. В Минске завтра до 14 с плюсом пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
2: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикетпробай» и 24 афиши «Бай».
3: При поддержке «Душевного радио».
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
5: «Душевное радио». Доброго дня!

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах Евроопт черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Кофе молотый Gold Standard крема всего 23 рубля 99 копеек за 500 грамм. Форель слабосоленая «Океан» в подарок всего 19 рублей 99 копеек за 300 грамм.
0: Подробности на сайте Евроопт.BY и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Только с 25 мая по 7 июня в Евроопт на красной цене. Апельсин 3 рубля 99 копеек за килограмм. Пепси 3 рубля 99 копеек за 2 литра. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Зачем тебе флешка? У тебя есть душев...

0: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Если на деревню, то к дедушке. Если радио, то душевное.

0: Petras Fazbai.
1: Сверим время. 4 часа дня. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей Белкарт и Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147 либо на сайте белорусбанк.бай.
1: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Зачем банкам информация о геолокации клиента с 1 июля? Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун рассказал Билта, что это дополнительная защита белорусов от мошенников. Например, если человек постоянно живет в Минске, заходит со своего устройства, у системы это не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг заходит с какого-то другого устройства, да еще и с другой страны или города, система обозначает красную линию. И службы безопасности банка позвонят клиенту, чтобы удостовериться, он ли это на самом деле. Все данные цифрового отпечатка устройства хранятся в зашифрованном виде, никому не передаются и используются исключительно в антифрод-системе банка. Адвокаты бесплатно проконсультируют минчан ко дню защиты детей. 1 июня с 9 утра до часа дня жители столицы смогут получить консультации в формате прямой телефонной линии. На вопросы горожан ответят нотариусы, адвокаты, а также представитель управления принудительного исполнения Главного управления юстиции Мингоисполкома. С номерами телефонов можно ознакомиться на официальном сайте мэрии. В столичном микрорайоне Минск-Мир началось строительство 5-го по счету детского сада, рассчитанного на 230 воспитанников. Ввести в эксплуатацию его планируют в следующем году. Учреждение будет трехэтажным и включит 12 групп для детей всех возрастов. Отличительной особенностью проекта станет собственный бассейн. Ученые Лондонского университета Королевы Марии предсказали возможное сокращение населения Земли вдвое к 2064 году. Специалисты также смоделировали возможные последствия крупных экологических кризисов – климатического коллапса, пандемии, конфликтов или нехватки ресурсов. При наихудшем сценарии на Земле смогли бы выжить не более 2 миллиардов человек. И к новостям компании. Вкусные блюда и хорошие цены. То, что нужно. Суши, пиццы, пончики, шашлыки и шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на сливки.бай. В доме нас режут цены. Только в мае с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's.by и по номеру 7717. 30 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День пограничника. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Билеты на сайте «Линии Сталина». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских 3,87.
1: Года на душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура ночью составит от 3 до 8 тепла, днем до 18 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске 8-10, в Гомеле и Могилеве 11-13 тепла. В Минске завтра до

14 с плюсом, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Доброго дня!

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев, зачем-то так грустно, зачем-то мы осень не искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в книгах.

0: Реклама.
1: В ОМА весь май дачные хиты. Мойка высокого давления «Веркер» 199 рублей. Кресло складное 39,90. Шезлонг складной 109 рублей. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1
3: 624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
3: Ольга Шебека,
4: Сергей Синкевич
5: и Дарья Утюжникова.
2: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom Buy. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Возьмите от весны все лучшее. Возьмите выгоду и квадратные метры. Ведь в комплексе «Минск-Мир» до конца мая скидки до 10% за быструю 100% оплату при покупке недвижимости. Акция распространяется как на готовые, так и строящиеся объекты. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. В Беларуси планируют ввести дополнительные стимулы для внедрения роботов на предприятия. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь. Руководитель министерства отметил, что рост конкурентоспособности реального сектора, ускорение технологического развития определены в Беларуси в качестве одного из ключевых приоритетов текущего пятилетия. Планируется, что к 2030 году не менее 70% организаций будут использовать цифровые технологии, такие как искусственный интеллект, цифровые двойники и другие. В частности, роботизация поставлена как задача к 2031 году. Нужно выйти на уровень 100 роботов на 10 тысяч работников. В Беларуси приступили к реализации проекта «Интеллектуальная таможня». Новый проект – ключевой вектор развития таможенных органов Беларуси на ближайшие 5 лет. Он направлен на масштабную цифровизацию, автоматизацию процессов оформления и перехода к цифровому контролю в реальном времени. В первый день централизованных испытаний в Беларуси зафиксировано 14 нарушений. Из аудитории были удалены 9 участников ЦИ и 5 учащихся, которые сдавали ЦТ. Об этом рассказали в Комитете госконтроля. Причины использования мобильных телефонов, наушников, умных часов и шпаргалок, а также смарт-часов. Пересдача централизованного экзамена назначена на август. Тогда же они смогут получить аттестат, а вот участники ЦТ только в следующем году. Напомню, второй день испытаний состоится завтра. За скелет тираннозавра на аукционе запросили рекордную сумму в 30 миллионов долларов. Окаменелости обнаружили в американском штате Южная Дакота. Скелет тираннозавра получил имя Газ в честь фермера, на чьей земле были найдены окаменелости. По данным специалистов, это один из самых полных экземпляров тираннозавра из когда-либо обнаруженных. Особый интерес для палеонтологов представляет состояние костей. На скелете хорошо видны следы от укусов, а также участки, где костная ткань восстановилась после переломов. Эти детали позволяют ученым реконструировать образ жизни хищника, его поведение в схватках и способность к регенерации. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских 3,87.
2: Погода на Душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Пройдут дожди. Температура ночью составит от 3 до 8 тепла, днем до 19 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске 8-10 тепла, в Гомеле и Могилеве плюс 11-13. В Минске до 14 с плюсом. Пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Карт Беларусбанка – одна карта бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
2: Есть музыка, которую слушают годами. Песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны. Дворец Республики. Александр Розенбаум с большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
3: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
4: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
5: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
8: I'll be back.
9: Каждый будний день с 17 до 18.00.
7: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.
10: Всем привет, с вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.
11: Бродяг по пустыне шел, клад искал.

0: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
1: Только с 25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Мороженое Ятис Ингман. Рубль 99 копеек за 110 грамм. Чипсы Лейс рифленые. Сметана и лук краб. 4 рубля 49 копеек за 140 грамм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-88.
2: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: Реклама.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах «Евроопт» черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Колбаса «Антоновская» оригинальная, высший сорт, Гродненский мясокомбинат, всего 23 рубля 99 копеек за килограмм. Вода минеральная «Боржоми», Грузия, всего 4 рубля 99 копеек за 1,25 литра. Подробности на сайте euro.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Petras Fazbai.
1: Сверим время. 18 часов. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко участвует в 5-м Евразийском экономическом форуме в Астане. Местом проведения форума стал Конгресс-центр на территории делового комплекса «Экспо». Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальный сектор экономики, приведет примеры отечественного опыта в этой сфере. В этом году абитуриентов будут принимать 289 колледжей и 46 вузов. Учреждения уже определились с планом набора. Вузы ждут чуть более 49 тысяч абитуриентов. Из них 33 тысячи – бюджетники. Почти каждое четвертое место займут инженеры. Кроме того, самые громкие изменения в медвузах. Практически полностью отменили платное дневное обучение. Упор на бюджет и целевой набор. Такое нововведение исключило привязку к конкретным районным больницам на этапе поступления. Абитуриенты заключают договоры напрямую с ведомством. Белавия с этого дня возобновила полеты в Мурманск. Рейсы будут выполняться каждый четверг. Вылет из Минска в 14.40, прибытие в Мурманск в 17.25. Вылет из Мурманска в 18.25, а прибытие в Минск в 21.05. Стоимость билета в Мурманск и обратно от 677 рублей. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола. Группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. И к новостям компании. В Доминос режут цены. Только в мае с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рублей 4 копейки, 100 российских 3,87.
1: Года на душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, с местами пройдут дожди. Температура ночью составит от 3 до 8 тепла, днем до 19 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске 8-10, в Гомеле и Могилеве 11-13 тепла. В Минске завтра до 14 с плюсом пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: у распространителей.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио.

0: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Только с 25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Кофе растворимый Нескафе Голд 11 рублей 99 копеек за 85 грамм. Конфеты Туфифи Германия 6 рублей 99 копеек за 125 грамм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Белагропромбанк.
3: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
4: Спасибо, солнышко. А это тебе.
3: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр. Прямо как на рисунке.
5: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.
8: Я своей.

0: хранителей.
1: На ковре из желтых листьев в платье просто.
2: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
3: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах «Евроопт» черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Кофе молотый «Голд Стандарт» крема всего 23 рубля 99 копеек за 500 грамм. Форель слабосоленая «Океан» в подарок всего 19 рублей 99 копеек за 300 грамм. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Здесь будет комфортно. Здесь будет так, как вам нравится. Новый дом «Штат-парк» в комплексе «Минск-Мир». Закрытая дворовая территория. Квартиры с террасами на верхних этажах. Гараж-стоянка. Предусмотрены байк-боксы и кладовки для жильцов. А до 31 мая можно в рассрочку на 30 месяцев без увеличения цены. «Штат-парк». Жить так, как хочется. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 19 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном за сегодня в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и пятом Евразийском экономическом форуме, сообщает Белта. Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится завтра, включает около двух десятков вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других. Зачем банкам информация о геолокации клиента с 1 июля? Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун рассказал Белта, что это дополнительная защита белорусов от мошенников. Например, если человек постоянно живет в Минске, заходит со своего устройства, у системы это не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг заходит с какого-то другого устройства, да еще и с другой страны или города, система обозначит красную линию, и службы безопасности банка позвонят клиенту, чтобы удостовериться, он ли это на самом деле. Все данные цифрового отпечатка устройства хранятся в зашифрованном виде, никому не передаются и используются исключительно в антифрод-системе банка. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены камеры контроля скорости. Радары работают на 11 участках на проспектах Независимости, Жукова, Дзержинского и на Партизанском. На улицах Притыцкого, Орловской, Московской, Радиальной, Ванеевого, Обшасова и Намкад. ГАИ просит водителей быть внимательными и не превышать скорость. Ученые описали неизвестного ранее крокодила, который жил 210 миллионов лет назад. Рептилия передвигалась на двух задних лапах, обладала крошечными передними конечностями и беззубым клювом. Внешне он напоминал двуногих динозавров-тераподов, но не состоял с ними в близком родстве. Останки нашли в США, в штате Нью-Мексико. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рублей 4 копейки, 100 российских 3,87.
2: Погода на «Душевном радио».
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Местами пройдут дожди. Температура ночью составит от 3 до 8 тепла, днем до 19 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске 8-10, в Гомеле и Могилеве 11-13 тепла. В Минске до 14 с плюсом пройдут дожди. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.

0: Есть музыка, которую слушают годами. Песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны. Дворец Республики. Александр Розенбаум с большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57. Душевное радио.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив. Спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вау! Бетера раздает двойной.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: А просто осень пришла.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
2: Незабываемые мгновения твоей

0: Юля, я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: внимание! Своим радиостанциям, работающим на частотах от 20 000 километров.
1: Танцплощадка.

Час после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка. Right here on the station that pays. If you want the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.